0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
3: She may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: На радио Музыка 106.4 FM. Новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Спустя 44 года после ожесточенного боя в Ливане в Израиль доставлены останки военнослужащего Иуды Каца. Завершение беспрецедентной по длительности поисковой миссии стало возможным благодаря успешной спецоперации военной разведки и Моссада, проведенной на основе недавно полученных оперативных данных. Танкист Кац числился пропавшим без вести с момента тяжелого сражения летом 1982 года. Генетическая экспертиза окончательно подтвердила идентификацию останков, а найденные личные вещи переданы семье погибшего. Руководство страны и высшее армейское командование заявили, что возвращение последнего пропавшего бойца этого боя подтверждает священный долг государства не оставлять ни одного защитника. Сегодня, в среду, 19 августа, стали известны подробности встречи премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху со спецпосланником Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джаредом Кушнером. Сообщается, что переговоры в Иерусалиме зашли в тупик из-за, цитирую, принципиальных разногласий по сектору Газа. Нетаньяху настаивает на продолжении точечной ликвидации нападавших во время событий 7 октября, отвергая предложенную Вашингтоном амнистию в рамках мирного плана Трампа. Белый дом же предостерегает от расширительного толкования понятия «непосредственная угроза» и выражает недовольство блокировкой выезда местных полицейских на обучение в Египет. Без подготовленных правоохранителей срыв грозит всей программе разоружения, инициированной Советом мира и требующей передачи арсеналов боевиков международным силам стабилизации уже в течение месяца.

Помню, что вскоре после отъезда американской делегации во главе с Кушнером израильские военные нанесли масштабный удар по боевикам в секторе Газа. Попытка разместить турецкий военный контингент на авиабазе в районе Алеппо поставила под прямую угрозу соглашение безопасности между Иерусалимом и Дамаском. В официальном англоязычном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля подчеркивается, что сирийская сторона сознательно проигнорировала серию недвусмысленных предупреждений и вплотную подошла к нарушению базового статус-кво. Израильское руководство категорически заявило о недопустимости присутствия иностранных сил, создающих риски для национальной безопасности Израиля. В канцелярии главы правительства также отметили, что Израиль не намерен мириться с подобными угрозами, однако готов приветствовать возвращение к прежним договоренностям, если ситуация вернется в рамки согласованного баланса. Ну и прямо сейчас канцелярия премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху признала нанесение прошлым вечером ударов по военной базе Абу-ат-Духур. Главной целью израильской авиации стало уничтожение взлетно-посадочной полосы и ключевых объектов инфраструктуры, задействованных для наращивания сирийского военного потенциала. Масштабная кибератака на израильский бизнес пресечена сотрудниками киберотдела ЛАВ-433. В Ашкелоне задержан местный житель, подозреваемый в внедрении вредоносного программного обеспечения в сети десятков отечественных компаний. По данным следствия, злоумышленник методично собирал закрытые компьютерные материалы и конфиденциальные коммерческие данные. Идентифицировать хакера удалось в результате сложной аналитической операции, после чего правоохранители перешли к открытым действиям, нагрянув с обысками в дом фигуранта и офисы ряда предприятий. Мужчине инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу многих бизнесов в Израиле, незаконную прослушку и нарушение неприкосновенности частной жизни. Мировой суд Ришон Лицион оставил подозреваемого под стражей до 23 августа, удовлетворив просьбу адвокатов о запрете на публикацию его имени. Сегодня, в среду, 19 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение

0: действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней, при наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: самых закрытых и наименее публичных подразделений ЦАЛЯ. О нем почти не говорят в новостях и редко упоминают вне профессионального контекста. И это не случайно. ЭГОС был создан в 1995 году как элитное пехотное подразделение специального назначения в составе бригады Голани. Его основная задача – действия в сложной местности – горы, леса, труднодоступные районы, прежде всего на севере страны. Это подразделение, рассчитанное на длительную работу вне привычной инфраструктуры. Название ЭГОС переводится как «орех» – символ плотной скорлупы, выносливости и необходимости действовать точно и терпеливо. Здесь не делают ставку на скорость или эффектность. Ключевые качества – маскировка, навигация, умение долго оставаться незаметным и работать в небольших группах. Отбор в ЭГОС считается одним из самых тяжелых в сухопутных войсках ЦАЛЯ. Физическая подготовка сочетается с серьезными требованиями к психологической устойчивости. Здесь ценят не индивидуальный героизм, а надежность, дисциплину и способность действовать в команде в условиях неопределенности. В отличие от других элитных подразделений, ЭГОС почти не присутствует в массовой культуре. У него нет узнаваемого мифа, сериалов или романтического ореола. Зато внутри армии это подразделение воспринимается как профессиональный инструмент, на который всегда можно положиться. ЭГОС отражает определенный тип военного мышления. Минимум слов, максимум подготовки, работа без лишнего внимания. Не образ и не символ, а функция. Именно так в Израиле часто понимают настоящую эффективность. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Спустя 44 года после ожесточенного боя в Ливане в Израиль доставлены останки военнослужащего Иуды Каца. Завершение беспрецедентной по длительности поисковой миссии стало возможным благодаря успешной спецоперации военной разведки и Моссада, проведенной на основе недавно полученных оперативных данных. Танкист Кац числился пропавшим без вести с момента тяжелого сражения летом 1982 года. Генетическая экспертиза окончательно подтвердила идентификацию останков, а найденные личные вещи переданы семье погибшего. Руководство страны и высшее армейское командование заявили, что возвращение последнего пропавшего бойца этого боя подтверждает священный долг государства не оставлять ни одного защитника. Сегодня, в среду, 19 августа, стали известны подробности встречи премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху со спецпосланником Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джаредом Кушнером. Сообщается, что переговоры в Иерусалиме зашли в тупик из-за, цитирую, принципиальных разногласий по сектору Газа. Нетаньяху настаивает на продолжении точечной ликвидации нападавших во время событий 7 октября, отвергая предложенную Вашингтоном амнистию в рамках мирного плана Трампа. Белый дом же предостерегает от расширительного толкования понятия «непосредственная угроза» и выражает недовольство блокировкой выезда местных полицейских на обучение в Египет. Без подготовленных правоохранителей срыв грозит всей программе разоружения, инициированной Советом мира и требующей передачи арсеналов боевиков международным силам стабилизации уже в течение месяца. Напомню, что вскоре после отъезда американской делегации во главе с Кушнером израильские военные нанесли масштабный удар по боевикам в секторе Газа. Попытка разместить турецкий военный контингент на авиабазе в районе Алеппо поставила под прямую угрозу соглашение безопасности между Иерусалимом и Дамаском. В официальном англоязычном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля подчеркивается, что сирийская сторона сознательно проигнорировала серию недвусмысленных предупреждений и вплотную подошла к нарушению базового статус-кво.

израильское руководство категорически заявило о недопустимости присутствия иностранных сил, создающих риски для национальной безопасности Израиля. В канцелярии главы правительства также отметили, что Израиль не намерен мириться с подобными угрозами, однако готов приветствовать возвращение к прежним договоренностям, если ситуация вернется в рамки согласованного баланса. Ну и прямо сейчас канцелярия премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху признала нанесение прошлым вечером ударов по военной базе Абу-ат-Духур. Главной целью израильской авиации стало уничтожение взлетно-посадочной полосы и ключевых объектов инфраструктуры, задействованных для наращивания сирийского военного потенциала. Масштабная кибератака на израильский бизнес пресечена сотрудниками киберотдела ЛАВ-433. В Ашкелоне задержан местный житель, подозреваемый в внедрении вредоносного программного обеспечения в сети десятков отечественных компаний. По данным следствия, злоумышленник методично собирал закрытые компьютерные материалы и конфиденциальные коммерческие данные. Идентифицировать хакера удалось в результате сложной аналитической операции, после чего правоохранители перешли к открытым действиям, нагрянув с обысками в дом фигуранта и офисы ряда предприятий. Мужчине инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу многих бизнесов в Израиле, незаконную прослушку и нарушение неприкосновенности частной жизни. Мировой суд Ришон Лицион оставил подозреваемого под стражей до 23 августа, удовлетворив просьбу адвокатов о запрете на публикацию его имени. Сегодня, в среду, 19 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Нинет Таеб, израильская певица и актриса, одна из самых узнаваемых фигур израильской музыкальной сцены последних двух десятилетий. Она родилась в 1983 году в Кирьят-Гате в семье выходцев из Северной Африки. Широкая известность пришла к Нинет в 2003 году, когда она выиграла первый сезон телевизионного конкурса «Кохав Нулад». Эта победа мгновенно сделала ее национальной звездой и одним из символов нового поколения израильской поп-музыки. В начале карьеры Нинет ассоциировалась с массовой эстрадой и телевизионным форматом. Однако довольно быстро она начала отходить от ожидаемого образа. Ее интерес сместился в сторону рок-музыки, альтернативного звучания и более личного, сдержанного сценического языка. Важным этапом в ее карьере стал период жизни и работы в США. Несколько лет Нинет жила в Лос-Анджелесе, записывала музыку на английском языке и искала собственный стиль вне израильского музыкального рынка. Этот опыт заметно повлиял на ее дальнейшее творчество. После возвращения в Израиль Нинет продолжила карьеру уже в другом статусе, как зрелая артистка с четким художественным почерком. Помимо музыки, она активно работает в театре и кино и остается заметной фигурой в культурной жизни страны. Нинет Таеб – пример артиста, который сумел выйти за рамки телевизионной славы и построить долгую самостоятельную творческую карьеру. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Командование ЦАЛя признало грубое нарушение дисциплинарных норм после рейда в северной части Иудеи и Самарии. В ходе масштабной операции по предотвращению нападения израильские военные наносили порядковые номера маркером прямо на лица допрашиваемых подозреваемых. Широкий резонанс вызвали видеокадры с местным жителем, у которого на лбу была написана цифра 44. Армейское руководство подчеркивает серьезность инцидента и заявляет о проведении разъяснительной работы с личным составом, напоминая об аналогичном запрете, установленном еще весной, в то время как в Кнессете действия военных подвергли осуждению. Вашингтон окончательно отказался продлевать временные договоренности с Тегераном, 60-дневный срок действия которых подошел к концу. Июньский рамочный меморандум изначально предусматривал полное и бессрочное прекращение любых военных операций по всем фронтам, а также старт масштабных переговоров по параметрам ядерной программы. Однако инициатива продержалась недолго. Уже в июле Дональд Трамп констатировал фактическое завершение договоренностей, а вслед за этим руководство Исламской Республики объявило об официальной приостановке документа. На прямой же вопрос о шансах реанимировать этот диалог американский лидер ответил категорическим отказом, призвав иранскую сторону признать поражение и выбросить белый флаг безоговорочной капитуляции. Оборонное ведомство Израиля и силы коалиции приведены в режим максимальной боевой готовности на фоне прямых угроз нанесения массированного ракетного залпа по территории еврейского государства. После фактического аннулирования 60-дневного меморандума руководство Исламской Республики активизировало подготовку масштабных наступательных сценариев, существенно ускорив темпы производства дальнобойных ракет и усиливая координацию с лояльными структурами по всему региону. Согласно последним разведданным, иранская сторона отрабатывает варианты комбинированных атак, о чем прямо свидетельствуют недавние пуски баллистических ракет в Персидском заливе. По состоянию на 19 августа командование тыла пока что не вводило новых ограничений для населения. Расследование резонансного дела о лишении жизни Эльдара Даяна перешло в активную фазу. Число находившихся под стражей подозреваемых увеличилось до 6 человек. Напомню, что Эльдар Даян бесследно исчез после потасовки в центре страны, а спустя время его тело было найдено в поле. Ранее же полиция задержала и двоих его знакомых, которых подозревают в причастности к инциденту. Теперь же оперативники центрального подразделения округа Шарон задержали еще четверых фигурантов, участвовавших в той самой потасовке.

Сегодня суд рассмотрит запрос следствия о продлении их содержания под стражей, пока правоохранители восстанавливают полную картину событий, приведших к трагедии. Добавлю, что судмедэкспертиза пока не смогла установить причины того, что случилось в ту роковую ночь. Регулярные нападки на заведения в центре Иерусалима обернулись уголовным разбирательством для 75-летней горожанки. Сотрудники столичного полицейского участка задержали пожилую женщину по подозрению в серии акта вандализма против местного кафе. Согласно материалам следствия, фигурантка методично наносила материальный ущерб бизнесу, разрисовывала фасад краской, заваливала территорию мусором и повреждала входные замки. На состоявшемся заседании Мировой суд Иерусалима удовлетворил ходатайство правоохранителей, утвердив продление жестких ограничительных условий и наложив судебный запрет на любое приближение подозреваемой к пострадавшему предприятию. Сегодня, в среду, 19 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Мальчика, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка.

0: 5105.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Гатти – одна из пехотных бригад армии обороны Израиля, имя которой давно стало частью военной истории страны. Первая бригада с названием «Гивати» была сформирована в 1947 году в составе Аганы и сражалась в войне за независимость Израиля. После окончания войны бригада была расформирована, но ее имя не исчезло. В 1983 году Цааль вернул название «Гивати» новой пехотной бригаде, продолжив традицию уже в рамках современной армии. Сегодня «Гивати» — это боевая пехотная бригада сухопутных войск, предназначенная для действий там, где особенно сложно — в плотной городской застройке, в районах с ограниченной видимостью, условиях, где многое решают выносливость, взаимовыручка и работа плечом к плечу. В состав бригады входят пехотные батальоны «Цабар», «Ротам» и «Шакед», а также разведывательные подразделения и вспомогательные роты — инженерные, медицинские и командные. Это замкнутая боевая система, способная действовать автономно и в составе более крупных соединений. Служба в Гивати требует высокой физической подготовки и психологической устойчивости. Бойцов учат не только воевать, но и действовать в команде, принимать решения под давлением и нести ответственность друг за друга. Недаром фиолетовый берет бригады считается символом принадлежности к одному из самых сплоченных пехотных подразделений Цааля. За последние десятилетия бригада «Гивати» участвовала во всех крупных наземных операциях армии Израиля и остается активной боевой частью и сегодня. «Гивати» — это сочетание истории, боевого опыта и живой армейской традиции, которая продолжается из поколения в поколение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Пятачок,
1: что?
0: У тебя есть дома ружье?
1: Есть.
0: Неси его скорей.
2: Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам?

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздником?

0: Вулкане. В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максане и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Командование ЦАЛя признало грубое нарушение дисциплинарных норм после рейда в северной части Иудеи и Самарии. В ходе масштабной операции по предотвращению нападения израильские военные наносили порядковые номера маркером прямо на лица допрашиваемых подозреваемых. Широкий резонанс вызвали видеокадры с местным жителем, у которого на лбу была написана цифра 44. Армейское руководство подчеркивает серьезность инцидента и заявляет о проведении разъяснительной работы с личным составом, напоминая об аналогичном запрете, установленном еще весной, в то время как в Кнессете действия военных подвергли осуждению. Вашингтон окончательно отказался продлевать временные договоренности с Тегераном, 60-дневный срок действия которых подошел к концу. Июньский рамочный меморандум изначально предусматривал полное и бессрочное прекращение любых военных операций по всем фронтам, а также старт масштабных переговоров по параметрам ядерной программы. Однако инициатива продержалась недолго. Уже в июле Дональд Трамп констатировал фактическое завершение договоренностей, а вслед за этим руководство Исламской Республики объявило об официальной приостановке документа. На прямой же вопрос о шансах реанимировать этот диалог американский лидер ответил категорическим отказом, призвав иранскую сторону признать поражение и выбросить белый флаг безоговорочной капитуляции. Оборонное ведомство Израиля и силы коалиции приведены в режим максимальной боевой готовности на фоне прямых угроз нанесения массированного ракетного залпа по территории еврейского государства. После фактического аннулирования 60-дневного меморандума руководство Исламской Республики активизировало подготовку масштабных наступательных сценариев, существенно ускорив темпы производства дальнобойных ракет и усиливая координацию с лояльными структурами по всему региону. Согласно последним разведданным, иранская сторона отрабатывает варианты комбинированных атак, о чем прямо свидетельствуют недавние пуски баллистических ракет в Персидском заливе. По состоянию на 19 августа командование тыла пока что не вводило новых ограничений для населения. Расследование резонансного дела о лишении жизни Эльдара Даяна перешло в активную фазу. Число находившихся под стражей подозреваемых увеличилось до 6 человек. Напомню, что Эльдар Даян бесследно исчез после потасовки в центре страны, а спустя время его тело было найдено в поле. Ранее же полиция задержала и двоих его знакомых, которых подозревают в причастности к инциденту. Теперь же оперативники центрального подразделения округа Шарон задержали еще четверых фигурантов, участвовавших в той самой потасовке. Сегодня суд рассмотрит запрос следствия о продлении их содержания под стражей, пока правоохранители восстанавливают полную картину событий, приведших к трагедии. Добавлю, что судмедэкспертиза пока не смогла установить причины того, что случилось в ту роковую ночь. Регулярные нападки на заведения в центре Иерусалима обернулись уголовным разбирательством для 75-летней горожанки. Сотрудники столичного полицейского участка задержали пожилую женщину по подозрению в серии акта вандализма против местного кафе. Согласно материалам следствия, фигурантка методично наносила материальный ущерб бизнесу, разрисовывала фасады,

заливался от краской, заваливала территорию мусором и повреждала входные замки. На состоявшемся заседании Мировой суд Иерусалима удовлетворил ходатайство правоохранителей, утвердив продление жестких ограничительных условий и наложив судебный запрет на любое приближение подозреваемой к пострадавшему предприятию. Сегодня, в среду, 19 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Ангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мыхсанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Мыхсанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мыхсанэй Хашмаль.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
3: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: День рождения в сети.

0: Оксаной Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В русском языке слово «помогать» универсальное. В иврите ему соответствует несколько разных слов и выражений, и каждое из них описывает свой тип помощи. Самый базовый глагол «лязор» — это нейтральное повседневное «помогать». Помочь человеку, помочь с делом, помочь в быту – самый распространенный и самый общий вариант. Более официальный и формальный – лесаеа. Его используют в армии, в государственных структурах и в профессиональной речи. По смыслу это не просто помощь, а содействие в рамках процесса или системы. Когда речь идет не о действии, а о поддержке, используют слово «литмох». Это про эмоциональную, моральную или финансовую поддержку, поддержать человека, инициативу или позицию. Есть разговорный вариант «латет яд», буквально «дать руку». Так говорят, когда помощь практическая и неформальная. Подключиться, помочь делом, поучаствовать, не беря на себя всю ответственность. Если подчеркивают инициативу и движение навстречу, используют выражение «леушит яд» – протянуть руку. Его часто применяют, когда помогают тому, кто оказался в сложной ситуации. Именно поэтому на иврите слово «помогать» почти всегда требует уточнения. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максоней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максоней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максоней Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CoIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение

0: действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней, при наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Бескомпромиссное устранение угроз и неотвратимое возмездие каждому участнику нападения событий 7 октября остаются неизменной основой израильской военной стратегии в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац, подчеркнув, что совместная позиция оборонного ведомства и премьер-министра Бенямина Нетаньягу предельно ясна и направлена армейскому командованию. По словам главы Минобороны, вчерашние операции в Газе по нейтрализации боевиков служат прямым подтверждением этой линии. Военные же продолжают решительно действовать непосредственно из зоны безопасности, чтобы гарантировать защиту военнослужащих и вернуть устойчивый мир жителям южных рубежей страны, говорится в заявлении Исраэля Каца. Как сообщает The Wall Street Journal, руководство Исламской Республики воспользовалось переговорной паузой не для деэскалации, а для масштабной подготовки к новому витку регионального противостояния. За прошедшие 60 дней иранская сторона существенно нарастила темпы производства ударных беспилотников и баллистических ракет, направила военных советников союзным силам в Йемене, Ираке и Ливане, а также продвинула бескомпромиссных радикалов на ключевые командные должности. В Тегеране же уверены, что их оппоненты используют перемирие лишь для экономической передышки, тогда как аналитики открыто заявляют о неизбежности генеральной фазы конфликта на фоне продолжающихся атак на судоходство в Ормузском проливе. Установление постоянного военного управления и возобновление еврейского поселенческого движения в секторе Газа являются единственным надежным гарантом безопасности южных рубежей. С таким заявлением снова выступил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Глава Минфина призвал премьер-министра Бенямина Нетаньягу отдать приказ Цалю о полном занятии анклава и создании там военной администрации. По словам Смотрича, исторический опыт доказывает прямую связь между наличием поселений и надежной защитой границ. Резонансный призыв Смотрича прозвучал на фоне недавней серии точечных ударов по группировкам в секторе и продолжающимся международным консультациям по американскому плану демилитаризации региона. Своевременное вмешательство патрульных в столичном районе позволило предотвратить готовящееся нападение. Прокуратура вплотную приблизилась к предъявлению официальных обвинений двоим подросткам. Внимание оперативников привлекли двое юношей с закрытыми лицами. Заметив приближение экипажа, подростки попытались избавиться от улик и выбросили в куст пакет, в котором стражи порядка тут же обнаружили две подготовленные бутылки с зажигательной смесью. Задержанными оказались жители столицы. На данный момент фигуранты находятся под домашним арестом. Однако следователи уже полностью закрепили доказательную базу и передали в суд заявление обвинения перед подачей обвинительного акта. Тенденция оттока новых граждан из Израиля набирает рекордные обороты. В этом году зафиксирован резкий рост числа репатриантов, принявших решение покинуть страну. Согласно последним социологическим и экономическим отчетам, ключевым фактором исхода стали не только вопросы безопасности, но и системный кризис профессиональной интеграции. Значительная часть прибывших столкнулась с жестким карьерным барьером. Даже свободное владение ивритом и подтверждение академических дипломов не гарантировали трудоустройство по специальности. В итоге многие квалифицированные специалисты годами остаются занятыми на низкооплачиваемой физической работе без перспектив роста, что окончательно подрывает мотивацию и вынуждает людей искать будущее за пределами страны или возвращаться в страну исхода. Сегодня, в среду, 19 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максоней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер – 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Максоней Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максоней Хашмаль.
6: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345

0: 5 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа – отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней, при наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Одним из самых заметных представителей русскоязычной алии в израильской политике стал Авигдор Либерман.

0: Он родился в 1958 году в Кишиневе. В Израиль Либерман репатриировался в 1978 в возрасте 20 лет. Он прошел службу в армии обороны Израиля, учился в Еврейском университете в Иерусалиме и начинал свой профессиональный путь в небольшой политике. Путь, хорошо знакомый многим репатриантам того времени. Политическую карьеру Либерман начал в партии Ликуд. В 90-е годы он работал в партийном аппарате и стал одним из ближайших соратников Бениамина Нетаньягу. В период первого премьерства Нетаньягу Либерман занимал пост генерального директора канцелярии главы правительства, получив опыт работы в самом центре исполнительной власти. В 1999 году он основал партию «Наш дом Израиль». Изначально партия была ориентирована на репатриантов из стран бывшего Советского Союза, но со временем она превратилась в самостоятельную политическую силу с более широким электоратом. Среди ключевых тем партии – светский характер государства, вопросы безопасности и жесткая линия в отношении палестинского руководства. За годы политической карьеры Авигдор Либерман занимал ряд высоких государственных постов, в том числе министра иностранных дел и министра обороны Израиля. Он известен прямым стилем, готовностью к конфронтации и способностью влиять на политический баланс в моменты коалиционных кризисов. Вне политики Авигдор Либерман ведет закрытую частную жизнь. Он женат, у него есть дочь и внуки. Либерман живет в поселении Нокдим и не раз подчеркивал свою связь с репатриантской средой, из которой сам и вышел. Авигдор Либерман является политиком, чье влияние часто определяется не числом мандатов, а его ролью в формировании власти и принятии ключевых решений. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Максанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: День рождения в сети «Максанэй Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4

ФМ новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Бескомпромиссное устранение угрозы, неотвратимое возмездие каждому участнику нападения событий 7 октября остаются неизменной основой израильской военной стратегии в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац, подчеркнув, что совместная позиция оборонного ведомства и премьер-министра Бенямина Нетаньяху предельно ясна и направлена армейскому командованию. По словам главы Минобороны, вчерашние операции в Газе по нейтрализации боевиков служат прямым подтверждением этой линии. Военные же продолжают решительно действовать непосредственно из зоны безопасности, чтобы гарантировать защиту военнослужащих и вернуть устойчивый мир жителям южных рубежей страны, говорится в заявлении Исраэля Каца. Как сообщает The Wall Street Journal, руководство Исламской Республики воспользовалось переговорной паузой не для деэскалации, а для масштабной подготовки к новому витку регионального противостояния. За прошедшие 60 дней иранская сторона существенно нарастила темпы производства ударных беспилотников и баллистических ракет, направила военных советников союзным силам в Йемене, Ираке и Ливане, а также продвинула бескомпромиссных радикалов на ключевые командные должности. В Тегеране же уверены, что их оппоненты используют перемирие лишь для экономической передышки, тогда как аналитики открыто заявляют о неизбежности генеральной фазы конфликта на фоне продолжающихся атак на судоходство в Ормузском проливе. Установление постоянного военного управления и возобновление еврейского поселенческого движения в секторе Газа являются единственным надежным гарантом безопасности южных рубежей. С таким заявлением снова выступил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Глава Минфина призвал премьер-министра Бенямина Нетаньяху отдать приказ Цалю о полном занятии анклава и создании там военной администрации. По словам Смотрича, исторический опыт доказывает прямую связь между наличием поселений и надежной защитой границ. Резонансный призыв Смотрича прозвучал на фоне недавней серии точечных ударов по группировкам в секторе и продолжающимся международным консультациям по американскому плану демилитаризации региона. Своевременное вмешательство патрульных в столичном районе позволило предотвратить готовящееся нападение. Прокуратура вплотную приблизилась к предъявлению официальных обвинений двоим подросткам. Внимание оперативников привлекли двое юношей с закрытыми лицами. Заметив приближение экипажа, подростки попытались избавиться от улик и выбросили в куст пакет, в котором стражи порядка тут же обнаружили две подготовленные бутылки с зажигательной смесью. Задержанными оказались жители столицы. На данный момент фигуранты находятся под домашним арестом. Однако следователи уже полностью закрепили доказательную базу и передали в суд заявление обвинения перед подачей обвинительного акта. Тенденция оттока новых граждан из Израиля набирает рекордные обороты. В этом году зафиксирован резкий рост числа репатриантов, принявших решение покинуть страну. Согласно последним социологическим и экономическим отчетам, ключевым фактором исхода стали не только вопросы безопасности, но и системный кризис профессиональной интеграции. Значительная часть прибывших столкнулась с жестким карьерным барьером. Даже свободное владение ивритом и подтверждение академических дипломов не гарантировали трудоустройство по специальности. В итоге многие квалифицированные специалисты годами остаются занятыми на низкооплачиваемой физической работе без перспектив роста, что окончательно подрывает мотивацию и вынуждает людей искать будущее за пределами страны или возвращаться в страну исхода. Сегодня, в среду, 19 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максоней Хашмаль. Парк Ацафо на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минджа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максоней Хашмаль в парк Ацафо на Церет рядом с Дабахом.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максоней Хашмаль.
6: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только то, что кажется.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле существует военная цензура, официальный государственный механизм, действующий на основании закона и связанный исключительно с вопросами безопасности. Важно сразу уточнить, чего военная цензура не делает. Она не занимается моральной оценкой контента и не запрещает публикацию тяжелых или шокирующих кадров только потому, что они жесткие или эмоционально трудные для восприятия. Военная цензура работает с другим типом информации. Ее задача – предотвратить публикацию сведений, которые могут нанести ущерб безопасности государства. Это касается, например, данных о передвижении войск, составе подразделений, используемых средствах, точных местах ударов, деталях операций или информации, которая может быть использована противником. Кадры с мест терактов или боевых действий могут быть ограничены по другим причинам – из соображений уважения к жертвам, по просьбе семей, из-за медицинской этики или редакционных стандартов СМИ. Иногда ограничения вводит полиция или суд, но это не функция военной цензуры. Израильские СМИ обязаны передавать на проверку цензору только те материалы, которые потенциально затрагивают вопросы безопасности. Цензор может разрешить публикацию, потребовать изменения формулировок или запретить распространение конкретных данных. Если редакция не согласна с решением, она имеет право обжаловать его, вплоть до Верховного суда. Военная цензура в Израиле – это не инструмент подавления общественной дискуссии, а механизм защиты чувствительной информации в стране, живущей в условиях постоянной угрозы. Она не определяет, что можно видеть, а лишь что нельзя рассказывать с точки зрения безопасности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
0: Только лучшие хиты на сайте «Радиомузыка» 106.4.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мохсаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Мохсаней Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсаней Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это
3: день рождения в сети Мохсаней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: I'm a

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, Белый дом полностью исключает возобновление дипломатического диалога с Тегераном. Дональд Трамп официально объявил, что переговоры с руководством Исламской Республики в данный момент не ведутся и даже не значатся в графике. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада сохраняет свою полную силу и максимальную эффективность. Параллельно с этим заявлено и о полной безопасности судоходства. Ормузский пролив открыт и функционирует в штатном режиме.

сообщает у Трампа. А все выставленные в его акватории морские мины ликвидированы или обезврежены. Заявление Вашингтона демонстрирует готовность удерживать жесткий военный контроль в регионе на фоне истекшего срока рамочного соглашения и категорического отказа иранской стороны идти на уступки. Оборонное ведомство Израиля бьет тревогу. Из-за затяжного конфликта с Министерством финансов под угрозой срыва оказались критически важные контракты на поставку новейших эскадрилей истребителей F-35 и F-15, боеприпасов и оборудования для космических программ. Армейское командование ЦАЛЯ предупреждает, что если ключевые соглашения не будут оформлены уже в течение 2 недель, страна потеряет зарезервированные очереди на зарубежных сборочных линиях. Камнем преткновения стал накопленный военный дефицит в 40 миллиардов шекелей, вызванный колоссальными оперативными расходами и выплатами резервистам. Вопреки прямому распоряжению премьер-министра выделить транши на покрытие кассового разрыва, казначейство затягивает переводы из-за бюджетных лимитов, фактически заблокировав утвержденный первый этап перевооружения на сумму 131 миллиард шекелей. В пенитенциарной системе Израиля началось обустройство специального сектора для исполнения смертных приговоров через повешение. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продемонстрировал возводимый в центре страны тюремный комплекс, оборудованный закрытыми смотровыми кабинами, откуда родственники погибших в нападениях смогут лично наблюдать за процедурой. Представители семей уже наделены статусом официальных инспекторов для надзора за применением нормы. Напомню, что законодательная база Израиля в высшей мере наказания была утверждена Кнессетом весной и затем интегрирована военным командованием в систему правоприменения в Иудее и Самарии. В то же время арабский парламентарий продолжает оспаривать закон в высшем суде Багац, заявляя о нарушении базовых прав человека, надлежащих судебных процедур и принципов равенства. Обычная улыбка в общественном транспорте обернулась нападением на 16-летнего подростка в Твери. Полицейское обвинение передало материалы уголовного дела в мировой суд Нуфа-Галиля. Конфликт вспыхнул во время междугородней поездки из Хайфы. 29-летний житель Афулы посчитал оскорбительным доброжелательное выражение лица пассажира и пригрозил расправой. Агрессор не остановился на словах. Он выследил юношу на центральной автостанции Твери, зашел следом за ним в другой автобус, швырнул в подростка телефон и нанес серию тяжелых повреждений. Пострадавшего доставили к медикам с выбитыми зубами и травмами лица, а следствие теперь настаивает на содержании нападавшего под стражей до окончания судебного процесса. Сегодня, в среду, 19 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максане Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане Хашмаль.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
3: День рождения в сети Максане Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Хиля Рафуа – это медицинский корпус армии обороны Израиля, отвечающий за всю систему военной медицины, от первой помощи на поле боя

0: по госпитализации и реабилитации. Корпус был создан в 1948 году одновременно с формированием ЦААЛя и с тех пор действует во всех родах войск – в сухопутных силах, ВВС и в военно-морском флоте. Во главе Хиллеров УА стоит главный военный врач ЦААЛя. Корпус подчиняется генеральному штабу и является отдельной профессиональной структурой внутри армии. Структурно Хиллеров УА включает несколько уровней. Первый уровень – это медицинский персонал внутри боевых подразделений, боевые санитары и военные парамедики, которые находятся вместе с солдатами и оказывают помощь непосредственно на месте ранения. Следующий уровень – полевые медицинские пункты и подразделения эвакуации, отвечающие за стабилизацию состояния раненых и их транспортировку. Эвакуация может осуществляться наземным транспортом или авиацией, в том числе вертолетами ВВС. Третий уровень – военные госпитали и специализированные медицинские подразделения, а также координация с гражданскими больницами, куда доставляются тяжелораненые. Отдельная часть работы корпуса – подготовка кадров. Хиллеров УА отвечает за обучение всех военных медиков, санитаров, парамедиков и врачей, а также за разработку единых медицинских протоколов, обязательных для всей армии. Медицинский корпус ЦААЛя работает непрерывно – в мирное время, в условиях чрезвычайных ситуаций и во время боевых действий, и является одной из ключевых систем, обеспечивающих функционирование армии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.co.il.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
3: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максоней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей, тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максоней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максоней Хашмаль.
5: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, Белый дом полностью исключает возобновление дипломатического диалога с Тегераном. Дональд Трамп официально объявил, что переговоры с руководством Исламской Республики в данный момент не ведутся и даже не значатся в графике. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада сохраняет свою полную силу и максимальную эффективность. Параллельно с этим заявлено и о полной безопасности судоходства. Армузский пролив открыт и функционирует в штатном режиме, сообщают у Трампа, а все выставленные в его акватории морские мины ликвидированы или обезврежены. Заявление Вашингтона демонстрирует готовность удерживать жесткий военный контроль в регионе на фоне истекшего срока рамочного соглашения и категорического отказа иранской стороны идти на уступки. Оборонное ведомство Израиля бьет тревогу. Из-за затяжного конфликта с Министерством финансов под угрозой срыва оказались критически важные контракты на поставку новейших эскадрилий истребителей F-35 и F-15, боеприпасов и оборудования для космических программ. Армейское командование ЦАЛЯ предупреждает,

считает, что если ключевые соглашения не будут оформлены уже в течение 2 недель, страна потеряет зарезервированные очереди на зарубежных сборочных линиях. Камнем преткновения стал накопленный военный дефицит в 40 миллиардов шекелей, вызванный колоссальными оперативными расходами и выплатами резервистам. Вопреки прямому распоряжению премьер-министра выделить транши на покрытие кассового разрыва, казначейство затягивает переводы из-за бюджетных лимитов, фактически заблокировав утвержденный первый этап перевооружения на сумму 131 миллиард шекелей. В пенитенциарной системе Израиля началось обустройство специального сектора для исполнения смертных приговоров через повешение. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продемонстрировал возводимый в центре страны тюремный комплекс, оборудованный закрытыми смотровыми кабинами, откуда родственники погибших в нападениях смогут лично наблюдать за процедурой. Представители семей уже наделены статусом официальных инспекторов для надзора за применением нормы. Напомню, что законодательная база Израиля о высшей мере наказания была утверждена Кнессетом весной и затем интегрирована военным командованием в систему правоприменения в Иудее и Самарии. В то же время арабский парламентарий продолжает оспаривать закон в высшем суде Багац, заявляя о нарушении базовых прав человека, надлежащих судебных процедур и принципов равенства. Обычная улыбка в общественном транспорте обернулась нападением на 16-летнего подростка в Твери. Полицейское обвинение передало материалы уголовного дела в мировой суд Нуфа-Галиля. Конфликт вспыхнул во время междугородней поездки из Хайфы. 29-летний житель Афулы посчитал оскорбительным доброжелательное выражение лица пассажира и пригрозил расправой. Агрессор не остановился на словах. Он выследил юношу на центральной автостанции Твери, зашел следом за ним в другой автобус, швырнул в подростка телефон и нанес серию тяжелых повреждений. Пострадавшего доставили к медикам с выбитыми зубами и травмами лица, а следствие теперь настаивает на содержании нападавшего под стражей до окончания судебного процесса. Сегодня, в среду, 19 августа, синоптики обещают переменную облачность. Значительных изменений температуры не ожидается. Дневной максимум составит 33 градуса тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена и без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Махсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Махсана и Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
5: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
6: День рождения в сети Махсане и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Багац – это высший суд справедливости, особая функция Верховного суда Израиля. Важно уточнить, Багац – не отдельный суд. Это формат, в котором Верховный суд рассматривает петиции непосредственно против государственных органов. И ключевой момент для понимания. Да, в Багац может обратиться любой человек. Гражданин Израиля, постоянный житель, общественная организация и даже человек, не являющийся гражданином, если дело касается действий государства или его органов. В Багац подают петиции против правительства, министерств, армии, полиции, местных властей и других государственных структур. Как правило, речь идет не о частных спорах между людьми, а о законности решений власти, превышении полномочий или нарушении прав. Особенность Багаца в том, что он действует как суд первой инстанции. Это значит, что заявителю не нужно проходить нижестоящие суды. Обращение подается напрямую в Верховный суд. Судьи Багаца могут отменить административное решение, обязать государственный орган изменить порядок действий или пересмотреть конкретное решение. Постановления Багаца обязательны для исполнения всеми органами власти. Багац не управляет страной и не принимает политических решений. Его функция – судебный контроль. Проверять, действуют ли государственные органы в рамках закона и своих полномочий. Именно поэтому Багац занимает особое место в израильской системе и регулярно оказывается в центре общественного внимания. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Махсанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос «Дайсон Сайклон» за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие «Махсанэй Хашмаль» в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсанэй Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: День рождения в сети «Махсанэй Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда в Израиле говорят о культовом кино, имеют в виду фильмы, которые не просто смотрели, а знают наизусть. Их реплики цитируют десятилетиями, а персонажи стали частью общего культурного языка. Один из самых известных фильмов – «Салах Шабати». Картина была снята по сценарию и в постановке Эфраима Кишона, писателя и сатирика. Фильм рассказывал о восточном репатрианте, сталкивающемся с бюрократией молодого государства. Главную роль исполнил Хаим Тополь. Именно этот образ сделал его звездой израильского кино. Фильм имел огромный успех, получил «Золотой глобус» и стал первым израильским фильмом, номинированным на премию «Оскар». В 1960-е и 70-е годы в Израиле сформировалось направление массового кино, известное как «Бурекос-фильмы». Само название возникло иронично, по аналогии со спагетти-вестернами, и со временем закрепилось как обозначение жанра. Эти фильмы через комедию и мелодраму говорили о жизни репатриантов, социальных различиях и повседневных конфликтах израильского общества. Среди самых известных «Бурекос-фильмов» – «Казаблан» и «Чарли полтора», а звездами жанра стали актеры, которых знала вся страна, прежде всего Зеев Ревах и Иуда Баркан. Поздней и самой коммерчески успешной частью «Бурекос-кино» стала серия фильмов «Эскимо Лимон», известная в русскоязычном прокате как «Горячая жевательная резинка». Эти фильмы, снятые в конце 70-х и начале 80-х годов, рассказывали о подростках, первой любви, взрослении и армейской юности, делая ставку на ностальгию и узнаваемые ситуации. По своей роли в культуре «Бурекос-фильмы» можно сравнить с советскими комедиями про Шурика. Не по стилю и не по сюжету, а потому, как их смотрели, цитировали и воспринимали как общее культурное пространство. Фильмы этого жанра нередко критиковали, но именно они стали по-настоящему народным кино и до сих пор остаются частью коллективной памяти. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные.

0: Квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мыхсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль «Минжа» за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Мыхсана и Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мыхсана и Хашмаль.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мохсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Мохсане и Хашмаль. В парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
3: День рождения в сети Мохсане и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
3: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Йосеф Томи Лапид – израильский журналист, публицист, телеведущий и политик. Одна из самых заметных светских фигур израильской общественной жизни прошлых лет. Он родился в 1931 году в городе Новый Сад в тогдашней Югославии. Его детские годы пришлись на период Второй мировой войны и Холокоста. В годы нацистской оккупации он находился в Будапеште, ему удалось выжить, несмотря на преследование нацистов. Этот опыт стал важной частью его биографии и во многом определил его отношение к теме памяти, ответственности государства и ценности демократического общества. После войны Йосеф Лапид репатриировался в Израиль. Широкую известность он получил задолго до политики, как журналист и телеведущий. Он писал колонки, вел популярные телевизионные программы и стал одним из самых узнаваемых медийных лиц страны. Его стиль был резким, ироничным и прямым. Он не избегал конфликтных тем и говорил без дипломатических формулировок. В начале 2000-х годов Лапид вошел в политику и стал одним из лидеров партии «Шинуй», представлявшей светскую часть израильского общества. На выборах 2003 года партия добилась значительного успеха, а сам Лапид занял пост министра юстиции. В этой должности он последовательно выступал за сокращение влияния религиозных партий, за четкое разделение религии и государства и за укрепление светского характера израильской публичной жизни. Его деятельность вызывала острые споры и жесткую критику, но одновременно обеспечила ему поддержку значительной части общества. Йосеф Лапид является отцом Яира Лапида, бывшего премьер-министра Израиля и нынешнего лидера оппозиции. Связь между журналистикой, светской повесткой и политикой стала заметной линией в истории этой семьи. Йосеф Лапид умер в 2008 году. Он остался в истории Израиля как человек слова. Журналист, который пришел в политику и сохранил свой прямой, неудобный для власти голос. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мыхсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос «Дайсон Сайклон» за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие «Мыхсане и Хашмаль» в парк «Ацафон» на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Мыхсане и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il.

0: Но сапанут, когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
2: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максоней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минджа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максоней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максоней Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новые

0: масштаб жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: do something. Let's make a bet. Cause I better have you.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
5: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются.

0: Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максане и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. «Балкан Битбокс» – израильская группа с международным звучанием, ставшая одним из самых узнаваемых музыкальных экспортов страны. Группа была основана в начале 2000-х годов музыкантами Тамиром Мускатом, Ори Капланом и Томером Йосефом. Их идея с самого начала заключалась в смешении жанров балканской музыки, ближневосточных мотивов, фанка, электроники и хип-хопа. Это сочетание быстро стало фирменным стилем «Балкан Битбокс». Мировую известность группе принес альбом «Gypsy Punks» 2005 года. Он вывел коллектив на крупные международные сцены и фестивали в Европе и США. «Балкан Битбокс» стали регулярно гастролировать за пределами Израиля, а их музыка начала звучать в кино, сериалах и рекламных кампаниях. При всей своей глобальности группа сохраняет четкую израильскую идентичность. В ее музыке слышны ближневосточные ритмы, темы миграции, смешение культур и городской энергии. Тексты часто затрагивают социальные и политические вопросы, но без прямой публицистики, через ритм и образ. За годы существования состав группы менялся, но творческое ядро и направление сохранялись. «Балкан Битбокс» остаются активными и сегодня, продолжая выпускать музыку и выступать на международной сцене. «Балкан Битбокс» – пример того, как израильская музыка может быть одновременно локальной по корням и глобальной по звучанию, понятной слушателю далеко за пределами страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос «Дайсон Сайклон» за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер.

0: 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение 3 дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максана и Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: День рождения в сети «Максане и Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Максана.

0: И Кашмаль. В парк Ацафон на Церет, рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максанный Кашмаль.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
3: День рождения в сети Максанэй Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Личная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: День рождения в сети Максанэй Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мыхсане и Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Мыхсана и Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
4: Ниже в мире нет цены, чем Мыхсана и Хашмаль.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
6: День рождения в сети «Мыхсане и Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи.

0: Даже по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Еще 20 лет назад израильский пивной рынок был довольно однообразным. Несколько крупных брендов, стандартные сорта и почти полное отсутствие выбора. Ситуация начала меняться в начале 2010-х годов, когда в стране стали появляться первые крафтовые пивоварни. Это были небольшие независимые проекты, чаще всего основанные людьми без пивной индустриальной биографии. Они варили пиво малыми партиями, экспериментировали со стилями и не пытались конкурировать с массовым рынком. Главное было не количество, а характер. Со временем крафтовое пиво перестало быть экзотикой. В Израиле появились десятки пивоварен на севере, в центре и на юге страны. Варят IPA, стауты, пшеничное пиво, экспериментальные и сезонные сорта. Иногда используют местные ингредиенты и адаптируют стили под израильский климат и вкусы. Крафтовое пиво в Израиле оказалось не столько про напиток, сколько про среду. Оно стало частью барной культуры, гастрономических фестивалей и локальных сообществ. Появился разговор о вкусе, а не просто о бренде. И главное, израильский крафт не стал массовым и, похоже, не стремится к этому. Он остался нишевым, немного упрямым и местами несовершенным. Но именно в этом и есть его смысл, как альтернатива стандарту, а не как его замена. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Мохсане Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие Мохсане Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: День рождения в сети Мохсане Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза.

0: кайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Crown Plaza Haifa. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максоней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер – 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье – открытие «Максоней Хашмаль» в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Максоней Хашмаль».
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Три сумасшедших дня в пятницу, субботу и воскресенье. Открытие в Максоней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. В течение этих трех дней будут действовать невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник «Электро» за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль «Минджа» за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей, пылесос 119 шекелей, цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам в течение трех дней. В пятницу, субботу и воскресенье открытие Максоней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максоней Хашмаль.
4: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии

0: свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04-8-352-352 или на сайте гостиницы.
1: День рождения в сети Макс Аней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.